0: dimineață de miercuri, mijloc de săptămână, suntem împreună, noi voi capere. Să știți că această oră conține plasarea de produs, iar noi vrem să spunem bine au venit alături de noi partenerii noștri noi nouți, să le dăm și nume, Family Smile Dental Care, iar astăzi pe parcursul acestei ore puteți primi un voucher în sumă de 1000 de lei pe care să-l folosiți în rețeaua respectivă.
1: Какой ты резкий сегодня утром, сразу к делу. Доброе утро, банда, доброе утро. Все те, кто проснулся, а кто не проснулся, не переживайте, сейчас мы уладим это. Давайте-ка перейдем к нашему телеграм-каналу. Уже есть публикация у нас для того, чтобы увидеть, кто же все же с нами в это утро. И посмотрим, если есть те, кто уже на работе, а может быть, уже попали в пробку. А может быть, уже пьют свой утренний кофе. Для этого

решила проснуться. Хотя вчера, ну, не могу сказать, что очень поздно легла спать, средняя, да. Но все же, к моему удивлению, без будильника проснуться все же не так часто выдается. Зато сегодня именно такой день, поэтому можно сказать, что день начался у меня именно с правой ноги. Ну что, так, есть публикация, давайте посмотрим. Посмотрим, что вы нам там писали. Так, открываем и смотрим. Есть уже 4 комментария. Супер, давайте перейдем к прочтению. Саня отправляет нам фотографию. Над меня Цабелц Раутил. Ага, ну все, отлично. Бельца, северная столица наша, отметилась. Алекс, не трансмити опоза депестрада индепенденцией. Е фуарте либер ла момент. Pentru că, ну вот, ничего нам бутияж, дуар. Oameni care destul de calm trec strada, puține mașini. Sper așa să fie, deși știu eu că se va schimba situația foarte curând. Vania 7 zice: bună dimineața, Iulia. Alex пишет: ужасный интернет.

Интересно, откуда нам Гица пишет? С улицы дачи или все же и вправду из Испании? Откуда-то, где жарко, хорошо и пахнет апельсинами? Алина,

Приветики, малышарики. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Желаю вам, как минимум, чтобы оно именно таким и было этим утром. Хорошее, позитивное. И знаете, мы же ведь находимся сегодня 6 мая, сегодня среда, это экватор рабочей недели, поэтому я желаю вам, чтобы у вас экватор недели прошел продуктивно, так, чтобы осталось как можно меньше работки

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит га.

0: На рекорде.
1: А в нашей студии 7 часов 23 минуты. Публикация в телеграм-канале до сих пор ждет ваших комментариев. Поэтому, если вы только что сели в автомобиль, или, может быть, вы только что приехали в ваш офис и включили радиостанцию 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах, знайте, что в телеграм-канале мы ждем ваши утренние комментарии. Рассказывайте, как началось ваше утро. Может, вы чем-нибудь поделиться хотели? Может, у вас что-то приятное произошло? Может быть, планируете сегодня сходить куда-то, где еще ни разу не были? Рассказывайте, мы все хотим

0: вечер. Паша пишет нам: доброе утречко, позитивного дня всем. Проблема с интернетом была вчера вечером. Заметил. Не заметила, я лично не заметила вчера вечером. Вот, положа руку на сердце, скажу, что даже не брала телефон в руки, потому что было очень много домашней рутины, домашних дел. Поэтому вчера единственное, для чего я взяла телефон в руки вечером, это чтобы поставить будильник на второй день.
1: Что, коло мульт интернет не требует?
0: Вообще не нужен. Дождо, и не сече бы надвиняться. Салутаться ворог пе Штефания Ротарь. Бу надвиняться Штефания. Сперка не моя усть, пентру ка месажу.

0: a fost transmis 10 minute în urmă și ținând cont că nu prea sunt ambuteiașe, deși sunt, dar foarte puține, cred că, sper că nu s-a ajuns încă la locul.
1: Tu încă crezi că mai sunt oameni care ne ascultă doar 10 minute la radio?
0: Dimineața. Nu, este o cicarotcă, dar rogă, de ofisă, de robotă, da, може бути и так.
1: Adică îți reparchezi mașina.
0: Например. Cristinca пишет нам, bună dimineața, de la Poșta Veche. Laura e cu noi, bună dimineața, lume, bună dimineața. Ghiță zice, cam așa, salută Spania, oi caperii noștri, ne lasă și o poze de pe o autostradă. Felicitări cu Sfântul Gheorghe, să aveți o zi frumoasă, succes și forță. Moldova, record de best. И, кстати, знаешь, есть такое поверье, что у любого молдавана есть друг Георгий. У тебя есть друг Георгий?
1: Да, у меня есть куметру Георгий.
0: Вот, пожалуйста, у меня дедушка был Георгий. Я уверена, что среди...
1: Да, viața mea e plină general de Gheorghe.
0: Da?
1: Da, mulți Gheorghe. Ieri am jucat fotbal, unul, doi Gheorghe erau. Gheorghe sunt mulți.
0: Я знаю, но именно знакомый, но как бы хороший, не просто там сосед Георгий. Так не считаю.
1: Văr din copilărie, verile le petreceam împreună în localitatea Căinari. El venea la mine la Telenești, adică o legătură frumoasă, Gheorghe. Aveți câte un Gheorghe în viața voastră, prieteni?
0: Nu, должны быть, точно знаю. Я же говорю, у любого молдавана должен быть один Георгий в его жизни, иначе все зря, понимаешь?
1: Un вот Михалыч пишет,
0: Михалыч пишет, у меня есть знакомый Георгий, вот, пожалуйста.
1: Да веска рыде, адика поте фиши вражала.
0: Нет, я думаю, есть. Уверена, что есть. Не может быть иначе. А Боля, Василия, мне салут. Салутаре пентру рекордсмен. Феличитарь кузио нумилуй петоц. Георгий! Да, Георгий. Ну, кстати, нежно, Георгий, это как? Как говорят, нежно?
1: Георгица. Яташа.
0: Гица.
1: Да.
0: Ой, точно, гица. Клеопатра Старотан, кстати, в нашем эфире. Доброе утро, Клеопатра. Клеопатра.

0: на рекорде.
1: Ну что же, этот день принесет нам всем любовь, здоровье, деньги, работу, поездки, какие-то, может быть, важные разговоры прямо сейчас. Узнаем, кому что этот день принесет. А, кстати, кому-то принесет ясность, а у кого-то может все измениться после одной встречи. Давайте перейдем к более детальному гороскопу. И по традиции, конечно же, Овны, вы первые. Вы сегодня можете наконец-то, Овны, сказать то, что давно держали в себе. Разговор получится не идеальным, но зато честным. И после него станет намного легче, чем было в последние дни. Тельцы, сегодня очень хорошо видно, куда утекают ваши силы и деньги. День подходит не для крупных покупок, а для наведения порядка в мелочах. Близнецы, кто-то начнет проявлять к вам внимание не так, как раньше. Вы сначала не придадите этому значения, но ситуация очень быстро станет более личной. Поэтому внимательно, близнецы. Знаете, порой все же, вот когда существует какая-то настойчивость, я считаю, что это не к добру. Давайте далее. Рак. Организм сегодня плохо переносит спешку и перегрузку. Даже небольшая пауза в течение дня поможет сохранить силы и настроение. Львы, ваши слова сегодня могут разойтись дальше, чем вы думаете, особенно в работе и в общении с людьми, которые внимательно за вами наблюдают. Девы, день идеально у вас подходит для того, чтобы убрать из жизни все лишнее, вещи, задачи или даже какое-то неприятное общение. После этого появится ощущение легкости, поэтому смелее. Весы, вам могут неожиданно признаться в теплом отношении, не обязательно прямо, но, знаете, такие намеки будут залетать. Не пытайтесь сразу все определить и разложить по полочкам. Вообще, весам рекомендуют звезды просто жить сегодня в моменте, наслаждаться и ни от чего не отказываться. Скорпионы, вы поймете, что готовы отпустить ситуацию, которая очень долго забирала у вас много сил и энергии. И это будет не слабость, а спокойное взрослое решение. Настало его время. Стрелец, даже короткая дорога сегодня вам может принести приятное знакомство или даже разговор, о котором вы давно думали. День любит движение и новые лица. Очень хорошо стрельцам сегодня заняться каким-то спортом. Козероги, у вас сегодня появится возможность показать результат, над которым вы работали. Реакция окружающих окажется лучше, чем вы ожидали. Вообще сегодня как-то все очень хорошо предрасположены к козерогам. Поэтому вы сегодня, козероги, этим должны пользоваться. Водолеи и мысли, пришедшие сегодня случайно, может вам стать очень даже полезной. Не стоит отмахиваться от каких-то странных идей, не стоит отмахиваться от странных проектов или от странных людей. Вообще, все странное сегодня, Водолей, вы наоборот должны рассматривать как потенциальную возможность проявить себя или показать, на что вы способны. Рыбы, вы сегодня будете особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Если рядом начнется напряжение или конфликт, лучше не втягиваться и сохранить дистанцию. Сегодня вам не нужно участвовать ни в каких спорах. Просто, знаете, вы сегодня в роли наблюдателя. Это был гороскоп на рекорде. Для всех знаков зодиака не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ.

0: cea mai ușor și mai de încredere. Cumva să facem scroll, să ne oprim și să dăm mesajul către acea persoană care este astăzi norocoasă. Îmi spui un stop la un moment dat?
1: Da, da, я готова.
0: Я так scroll, scroll, scroll.
1: Я вижу, я даже открыла комментарии, чтобы тоже посмотреть, как много их уже пришло. На данный момент 91 комментарий. Виктор скроллит и...
0: Но уже набил 100 долларов.
1: О, да, да, у меня, значит, я обновилась. Да, смотри,
0: у 102 комментарий. 102, сус. Я ей скрею 102. Экстраординар. А.
1: Вот сейчас и у меня 102.
0: Гата?
1: Да. Обновилась. Ну, супер. 102 комментария. И Алина написала, и Будан, и Анастасия, и Денис, и Ирина, Николай, Энджи, Ната, Валера, Валерия. Вау, молодцы. Отлично, ребят, сработали. Виктор, стоп, Виктор. Что, неожиданно было?
0: Ну, am ajuns la cineva, nu știu cine este câștigătorul, eu am scris felicitări. Alina este.
1: Алина пишет нам такое сообщение. С днем святого Георгия Победоносца. Желаю никогда не падать духом, всегда верить в свои силы и бороться до победы. Бедного конца. Пусть рядом будет поддержка верных товарищей и любящих близких, что позволит мыслить разумно, поступать благородно и жить счастливо. Ой, какое хорошее сообщение. Адресовано абсолютно всем тем, кто слушает нас, кто с нами на одной волне. Алин, именно это сообщение сегодня принесло тебе удачу и ваучер в сумму 1000 леев, который ты можешь использовать. Кстати, этот ваучер предоставляет партнер этого часа.
0: Family Smile Dental Care. Îl folosiți în această rețea pe Pancalipa 6G. Ora Family... a continuat plasarea de produs.
1: Da, все точно.
0: E ora 8 fix, cam așa e situația. Superb! Iulia, te felicit!
1: Da, spasiba!
0: Are mă prieten un calculator jos pălăria. Adică așa lucrează ca de Sfântul Gheorghe.
1: Работа ровно столько, сколько он считает нужным.
0: Храм лукрязно.
1: Но видишь, как хорошо, что на этот раз не во время гороскопа, как это было в прошлый раз. Поэтому спасибо тебе, дорогой компьютер, что ты выключился именно после гороскопа и после того, как мы объявили победителя. Рекорд. Дэнс Радио. Просто в любой рандомный момент мой компьютер

на кассе. Я вчера делала такую закупку большую, да, там на большую сумму, продукты на всю неделю. Так, чтобы потом не бегать каждый день в магазин. Соответственно, там, конечно, был значительный

когда я заплатила карточкой, с моей карточки деньги сняли, а вот на кассе показывают, что оплата не прошла. Угу. Хотя с моей карточки прям показано, что деньги ушли. Конечно же, это было странно. Девушка на кассе говорит, ну, знаете, наверное, терминал что-то. Не знаю, не могу понять. Первый раз такое. И потому что я ей показываю выписку, прям написано, ну, что ушло. Вот минус столько-то, столько-то. Мы решили, ладно, давайте все это заново отсканируем, попробуем еще раз, потому что так получилось, ну, одним словом, мы это еще раз просканировали, очередь становилась все больше и больше, люди, которые пыхтели и уже там очень косо смотрели, становилось их больше и больше, мы все это просканировали еще раз, но почему-то у нас вышла разница в деньгах, то есть до этого больше, это было тоже очень странно, она говорит, нет, что-то мы пропустили, давайте еще раз.

0: меня смотрят. Я думаю, боже. И я смотрю, и, к сожалению, у меня наличных денег не было достаточно, чтобы оплатить наличкой. Девушка на кассе говорит: девушка, у вас есть физическая карта? Потому что я это оплатила через телефон. И я говорю: девушка, вы не поверите, но именно сегодня я поменяла сумку и оставила эту физическую карту дома. Потому что я решила, а зачем мне ее тащить? У меня же она есть в телефоне, понимаешь? А лучше бы взяла. Вот я всегда так говорю, когда вижу что-то, надо брать, а то вот не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться. Не знаю, не могу знать, да. Мы поменяли кассу, мы отсканировали все эти продукты в четвертый раз, а там их было и вправду очень много. Очередь была просто какая-то. Я не видела конец этой очереди. Есть ли у нее деньги на карте или нет? По итогу, слава богу, с четвертой попытки мы отсканировали, деньги сошлись, карточка прошла, я счастливая, но вся уже мокрая, потная просто, потому что я так нервничала в этой очереди. Но знаешь, когда ты чувствуешь напряжение примерно от 10-15 человек, которые смотрят, а я, с другой стороны, понимаю, что как бы деньги есть, в карте проблемы нету, потому что я и часто плачу, как бы, ну, и плюс не хотелось терять те 35 минут, которые я потратила на покупки, потому что если бы я сказала, да ладно, оставила бы эти пакеты и ушла, то я бы просто это время, получается, потеряла бы тот самый час, потому что я где-то минут 35-40 потратила на покупки, плюс еще минут 20 вот с этой ситуацией, с продуктами, с картой и так далее. Поэтому я уже... Нет, я была одна. Нет, там все помогали, все было дружно.
1: А, ну да, шай бун.

0: клон, а доа парти.
1: Да, я вышла, я просто вот, я, и вправду вот такая, знаешь, думаю, а, ну вот ничего меня... себе, ну надо же. У меня редко, когда случается такое, чтобы что-то, ну, техника какая-то вот прям не работала, кроме компьютера. И то, компьютер — это отдельная история, вот он до сих пор крутится, видишь? С тех пор, это прошло.

0: Aper de la 8 la 9 este echipa Max Auto și noi astăzi alegem un finalist care vineri va putea câștiga un voucher în sumă de 500 de lei, bani veniți pe card, da? Adică o să-i puteți folosi de pe card, nu cum istorioarele Iuliei. Sperăm că o să meargă bine, să ajungă rapid, frumos, să de nu vi se întoarcă, să nu plece înapoi.
1: Мне только что, Виктор, стало на долю секунды легче, честно, потому что Сергей Александров пишет: точно такой же случай был у меня вчера. Я не одна в этом мире, я не одинока. Боже, кто-то разделяет мое состояние вчерашнее.
0: Боже.
1: А представляешь? Кстати, на самом деле, мам говорит тоже...
0: Да спуни ора, кам кыт ера ора. Поте экзакт на чел момент, чьи ла Сергея ера проблема.
1: Я не знаю, но, наверное, это где-то было около трех.
0: А, три зива.
1: Да, да, три-четыре максимум, максимум.
0: Три-патру.
1: Как бы в этом промежутке от трех до четырех. Ну, я вот целый час от трех до четырех потратила на покупки, на вот все это. Но это было, да, это было не весело, честно. В тот момент я уже просто думала, да что происходит? Все-таки не могла никак понять.
0: Vezi că la tine vine salariul în lire sterline, vine?
1: Да,
0: și poate
1: да.
0: Era o diferență de курс.
1: В биткоинах
0: se...
1: у меня зарплата. Ну да, да, пока я вот это отправила там на биржу, пока мне обратно. Да, да, да.

0: Avem multe mesaje pe care nu le-am citit. Cred că dacă 25% din toate cele ajunse la noi pe Telegram au fost citite, asta este bine. Veronica zice: tatăl meu Gheorghe, hramul casei noastre este la fel de Sfântul Gheorghe, adică astăzi. Felicitări, Veronica, să aveți o sărbătoare frumoasă. Nașul meu este Gheorghe, Lenuța ne scrie. Rotar Roman, neața, bunelul meu la fel era Gheorghe. Succes la toți! Mai sus, Serghei, felicitări banda cu această sărbătoare frumoasă, Sfântul Gheorghe.
1: Очень интересный комментарий тоже пришел и от Анастасии. Анастасия, Анастасия, такой никнейм, говорит: «Мы номеска Анастасия, дар тотем сатам спун Гёрге». Окей, хорошо.
0: Ce n-ai face pentru a participa la rubrica noastră din ora 7 până la 8, în care ați putut câștiga un voucher de 1000 de lei? Apropo, și mâine la fel o să avem voucher pentru voi, rămâneți conectați. Da. Melnik Iraida, bună dimineața, cu sărbătoarea Sfântului Gheorghe. Am și eu tata pe numele Gheorghe.
1: Denis zice: neața, domnul care îmi repară mașina îl cheamă Gheorghe. Пожалуйста. Николай Серпинчук, или точнее Спирчук, пишет нам: доброе утро, а мой прадедушка тоже был Георгий. От Ани сообщение: доброе утро, Анечка, доброе утро, Николай, доброе утро всем тем, кто с нами на одной волне. И не забывайте про то, что в этом часу мы с вами обязательно поиграем, а все потому, что у нас есть партнер этого часа, это Макс Ауто. Сегодня мы, кстати, играем с вами в ту самую игру Фероаффирмации, где нужно контролировать себя и ни в коем случае не произносить запретные слова, а именно «да» и или нет. Начинаем мы со следующего выхода, поэтому запомните номер в нашей студии. Это 0786 0179.

0: На рекорде.
1: Ну давайте продолжим играть. До этого телефоны разрывались. Я напомню вам, для тех, кто вдруг забыл, номер нашей студии 0786-0-107-9. Дозванивайтесь, давайте сыграем в аффирмации. Напомню вам, что сегодня на кону у нас место в большом финале, который пройдет уже в эту пятницу. И вы сможете выиграть 500 лей прямо на вашу карту от нашего партнера Макс Ауто.
2: Бună dimineața!
3: Доброе утро!
2: Cine e cu noi?
3: Alexandra.
2: Alexandru, ai un Gheorghe în viața ta?
3: Я несколько хотел спросить, если можно напомнить мне правила игры.
1: Правила игры, конечно, это та самая игра, где не нужно говорить запретные слова. Ты знаешь, какие? Алло.
2: Alexandru.
3: Надеюсь.
2: Не auzi bine?
1: Ты знаешь, о каких bine, словах идет речь?
3: Знаю.
1: Знаешь, ну отлично.
3: Но синонимы можно.
1: Синонимы? Ну, можно, конечно.
2: Сигурка, да.
1: Конечно, можно. Скажи, у тебя Георгий есть какой-то в жизни?
3: Никогда.
1: Никогда.
2: Но я ничего не вяца, а ничего не Георгий. Un cu metru, un наш.
3: Nici unu.
2: Zero. De unde ne asculti, Alexandru?
3: Din Chișinău.
2: Ești originar din Chișinău?
3: Din Balt.
2: A, ne sun din Bălțu, ne sun, sau ești în Chișinău acum?
3: Din Chișinău vă sun.
2: Dar ai locuit, te-ai născut în orașul Bălți, în municipiu?
3: Din Bălți.
1: Din Bălți. Ce școală ai frecventat în Bălți?
3: În Bălți n-am frecventat școală.
1: Unde ai frecventat?
3: Chișinău.
1: Ce școală ai frecventat? Ce liceu?
3: Liceu Teoretic Minerva.
1: Minerva.
2: În centrul Chișinăului?
3: În centru, pe strada 31 august.
1: 31 august, exact. Da, acolo, nu da. Departe de bancă, e o filială centrală de bancă prin preajmă. Deci ai făcut 12 clase, după care unde ai plecat la studii? Ai făcut studiile superioare?
3: Ulimu.
1: Așa.
2: Studii...
3: Băi, finanțe, economie.
2: Deci lucrezi în bancă acum?
3: Lucrez șofer.
2: Dar la bancă nu te-ai regăsit?
1: Ca e interesantă a жизни, однако.
2: La bancă nu te-ai regăsit?
1: Alo?
3: La bancă nu am vrut lucrurile.
1: Nu ai vrut. Nu. Nu ai vrut. Nu ai vrut. Cât era, Victorie?
3: Padlăvili.
2: Da. Calculând pauza pe care ai și avut-o și mai devreme, e până la 2 minute. Deci mai trebuiau încă vreo 15-20 de secunde. Mersi frumos.
1: Aia
2: mersi
1: e.
2: Mult.
1: Aia e, dar a fost un șoc tensionat.
2: Tensionat cu emoții. Eu cred că toată lumea știe care sunt regulile jocului.
1: Da, adică... și aici aveam eu o întrebare, a făcut mișto de noi sau a întins cumva din timp, știi?
2: Da, dar noi ne asigurăm, noi am spus că ne asigurăm acest drept să închidem apelul telefonic în cazul în care discuția nu este productivă și sunt pauze din astea care sunt chiar prea lungi. Bună dimineața!
4: Dobre utro!
2: Cine e cu noi?
4: Svetlana.
2: Svetlana, astăzi joci prima dată cu noi?
4: Надо вспомнить, как-то раз уже бывало, звонила.
2: Тоже фара аффирмации. Тоже фара аффирмации.
4: Я не помню, что-то было другое.
1: Так.
4: Но я забыла.
1: Но вы забыли что?
4: Я тогда застряла в снегу и долго не могла выехать. Решила вам позвонить.
1: О, как интересно. Вот про это вы нам не рассказывали, иначе мы бы запомнили явно. Светлана, скажите, есть в вашей жизни Георгий? Хоть один?
4: Ну, такое имя, если честно, редкое.
2: Редкое?
4: То есть мне кажется, что это больше имя взрослых людей.
1: То есть Георгий бывают сразу взрослые, они, ну, малышами не бывают?
4: Скорее всего, что так.
2: Dar ai vreun Gheorghe în viața ta?
4: Это очень сложный вопрос на самом деле.
2: Cum
4: это, Гёрги? Среди моих родственников я...
2: Это un cu metru, Gheorghe, ai?
4: Про cu metru?
2: На general, ай кумметри?
4: Невозможно такое.
2: Невозможно.
4: У меня кумметри.
1: А как зовут ваших кумметри?
4: Надо вспомнить. Это те, которые на свадьбу свидетели?
2: Ну, аста care sunt кумметри la, deci la копил.
1: Например, которые крестили детей. Крестные.
4: Угу.
1: Есть такие?
4: Так, сложный вопрос, вы меня прям грузите с утра.
1: Прям с утра берем, вот так
4: прям
1: грузим,
4: грузите, да?
1: Хорошо, давайте начнем с простого.
2: Грузите, да!
4: Грузите! Я еще не проснулась. Такие сложные вопросы. Ой, я проиграла.
2: Да.
4: Все, я проиграла.
2: Подловили,
4: загрузили. Хорошо.
2: Мерси фрумас, ай ози буне.
1: Ну что, успеваем еще один телефонный звоночек. Посмотрим, кто испытает свою удачу. Доброе утро.
2: Буна деменяца.
1: Погромче можно?
0: Доброе утро. Можно.
1: Нас нормально слышно?
0: Ну, я с вами не первый раз разговариваю. К сожалению, мы у себя микрофоны так и не починили. Вас хуже слышно всегда.
1: Хуже слышно. Интересно.
0: Но мы уже привыкли.
1: Привыкли. Так, интересно, как же другие играют тогда? Вроде говорят, хорошо слышно. Может, зависит, откуда вы звоните. Откуда вы нам звоните?
0: Из Кишинева.
1: Из Кишинева. С мобильного телефона или со стационарного?
0: Ну, находясь за рулем, могу только с мобильного звонить. К сожалению, стационарный.
1: А вы за рулем прямо сейчас? Да.
0: Да.
1: Да. Отлично. Тогда будьте внимательны за рулем.
2: Да весь кумачист аффирмации, негации, и есть аша, дежу не симси, аша ушор, пох, да, оф.
1: О!
2: Ну, алю.
1: Но мне нравится, что люди сами осознают уже. Проиграл. Ай, поймали. Сказал. Это хорошо. Это значит, что все-таки какая-то осознанность в игре есть.
2: Давай
1: еще один. Еще один, но потом нужно срочно бодрый трек прослушать. Доброе утро.
2: Няца.
4: Чине
2: икуной.
1: Наталья, чине икуной стрига.
4: Hey.
2: Ești Natalia Gheorghevna?
4: Sunt tocmai astăzi și am putut să nimeresc să discutăm cu voi, că am și tata Gheorghe și tocru Gheorghe și hramul casei la noi este Gheorghe.
1: Deci e sărbătoare mare astăzi.
4: Cu această ocazie vreau să-mi transmit salutări, mult sănătate. Tatăl meu chiar a fost sărbătorit ieri, a fost ziua lui de naștere.
1: Wow, felicitări să vă trăiască. Deci astăzi faceți o sărbătoare mare în casă, da?
4: El este plecat la sanatoriu, dar revine în curând și vom face un mic sărbătoare.
1: La sanatoriu în Orhei?
4: La Kamenka.
1: La Kamenka.
2: Este sanatoriu la Kamenka?
4: Probabil, am aflat și eu acum.
2: Am înțeles. Ieri ai sunat tata, nu?
4: Desigur, toată familia am sunat, l-am felicitat.
1: Pe video, da?
4: Am sunat pe telefon, acolo este rețea, că e tot în Moldova.
1: Da, am în vedere că a fost un video call, deci l-ați văzut așa sau așa, pe telefon ați vorbit doar.
4: Pe telefon,
1: am înțeles.
2: Deci ești plină de Gheorghe. Și să, așa, cum era pe vremuri? Se dădeau icoane cu Sfântul Casei când vă înscriați?
4: Da.
1: А я прям вот честно скрестила пальчики, думала, ну все, вот, победитель.
2: 15 секунд, Наталья Георгиевна.
1: Наталья.
4: Ай-яй-яй,
1: вы так хорошо держались, но неужели нельзя было еще немножко дольше?
2: Мерси фрумос.
1: Чао, папа.
2: Йо, ку икуанели, întrebări de...
1: Да. Ну все, бедная Наталья. Вот очень старалась.
2: Да, я
1: рада, что в следующий раз.
2: Экземплу.
1: Да, мы, кстати, классно пообщались. Да, это точно. Вот только за это Наталья и правда заслуживает место в финале, но, к сожалению, немножко дольше нужно было продержаться. Я думаю, мы точно сыграем еще как минимум 1-2 раза. Это, правда, все после рекламы, после бодрого трека от кого?
2: Глеб Филипченко, Майорка, дар интеги, давайте дам рекламу.
1: Да,
2: по рекламе.
1: Поехали. Рекорд. Dance Radio. Рекорд.
5: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
7: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
8: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
9: 400, 400, 400 тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Acest fundal de joc ne explică o singură situație. Avem prima rundă a jocului nostru de miercuri, care se numește, maxim din 3 cuvinte, 07860179. Jucăm for fun. Cine vrea să-și încerce puterile, să vedem cine câștigă, echipa Iuliei sau echipa lui Victor.
1: Так, и у нас уже есть желающие поиграть. Слова у нас готовы. Минута тоже приготовлена для вас. Кто с нами на линии? Доброе утро.
2: Bună dimineața.
1: Bună.
2: Sergiu.
1: Sergiu, vrei să joci?
2: Reușita depinde de voi, cum ați lămurit cuvintele.
0: Și de voi depinde foarte multe să ne dați... Să ne dați ceea ce încercăm noi să îi explicăm, da? Explicăm așa cum putem. Sergiu, cu cine joci?
2: Hai cu cine să ridicăm ăla cu rating-ul.
1: Хорошее, хорошее начало, Сергей.
0: Mai umplu de respect, Sergiu.
1: Я уверена, у вас все получится.
0: Mai dat рейтингу jos.
1: Я уверена, что вы покажете хороший результат, ребят. Давайте.
2: Atâta v-a zăluit. Eu... N-ai reușit, n-ai reușit, trebuie să încercăm.
0: Eu mai mult sunt cel, dar adică eu spun ce e adevăr, realitatea o explic. Hai să încercăm să stricăm acea superstiție că jocul cu mine vă garantează insucces. Ești gata, Sergiu?
2: Hai.
0: 3, 2, 1, primul cuvânt, explicația. Dispozitiv, ascultare, muzică.
2: Radio.
0: Naușnicii? Mai departe, motocicletă, cap, protejare.
2: Asta e cască.
0: Mai departe, tiera, despărțire, poli.
2: Ecuator.
0: Corect, mai departe, farmacie, procurare, micuțe.
2: Pastile.
0: Mai departe. Dietă prin sucuri.
2: Fresh.
0: Detox. Mai departe.
2: Detox, da.
0: Scoatere apă din...
2: Din fântână.
0: Da! Bine,
1: Виктор, ну ты нажаловался аж на 4 слова. Молодец, молодец. Это классный результат, Сергей. Я поздравляю вас.
2: Окей, мерси.
0: Сергю, ăla cu primul cuvânt cască sau cum scrie aici наушники, era foarte evident. Ascultare, muzică, dispozitiv, știi?
1: А, если честно, я тоже подумала, что это радио.
2: Păi да, радиоприемник. Радио, магнитофон, și mai este acolo.
0: Шкаштили.
2: Ia nu încearcă, cari.
0: 4. Ai avut o încercare greșită, dar un scor bun. Adică eu mă mândresc cu așa scor.
2: Ok, hai.
0: S-a auzit bună, papa.
1: Acevidno,
2: primească это... mai multe.
0: Doamne ajută.
1: Посмотрим. Очевидно, это один из лучших результатов за последнее время. Доброе утро.
0: S-a deconectat.
1: Так.
0: Când a spus să se primească mai multe, din start am vrut să s-o transnut. Да.
1: Мне кажется, это было слышно.
0: Да?
1: Да, да, задержал ты
0: дыхание. Адека деверу, адеверу меня.
1: Так, посмотрим, если есть звоночек только что. Были звоночки, но вижу, испугались вашего счета. Испугались. 4 слова, это, конечно, сравнительно с прошлой неделей, очень достойный результат. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Чинек у нас?
3: Кристиан вам звонит.
0: Кристиан, но тем, где он, Кристиан, не звонит?
3: Сегодня в Кишиневе.
0: Așa, Cristian, alege cu cine joci.
3: С Юлией.
0: Да,
1: давайте,
0: окей.
1: Давайте, Кристиан, сыграем, посмотрим, на что мы способны. Виктор и Сергей поставил сегодня результат, ну, достойный. 4 слова. Посмотрим, если мы сможем больше. Виктор,

0: передай мне, пожалуйста, да, коробочку.
1: Cutia fermecată a mers la Iulia, extrage o mână plină de cuvinte.
0: Есть,
1: е все. Форца.
0: У меня все готово.
1: 3, 2, 1, Кристиан, Юлия, бафте!
0: Так, птица розовая, красивая.
2: Фламинго.
0: Есть, фламинго. Дальше. Дальше. Женщины, ногти, уход.
2: Лак.
0: А, маникюр, поехали дальше. Спина, расслабление... да, хорошо, поехали дальше. Человек очень богатый. Как называют? Говорят, да он...
2: Да он миллиардер.
0: Да, почти миллионер. Поехали дальше. Каждый гражданин платит...
2: Налоги.
0: Молодец, поехали дальше. Стул очень простой.
2: Стул?
0: Стул, стул, очень простой.
2: А, табурет.
0: Молодец, табурет. Молодец. Не хлеб, а?
2: А вода.
0: А, лаваш. Птица, дети.
2: Птица, дети.
0: Птица и дети. Птица, дети.
2: А, птица, дети.
0: Да, это другое слово, да? Птица, дети. Я не успела сказать третье, чтобы ты догадался. А, тебе из двух слов.
1: Попугай? Попугай?
2: Да, птица и дети. Я думаю, попугай.
0: О, Кристиан, какой попугай? Разве попугай приносит дети, Кристиан? Это же аист.
2: Да, это аист.
1: Да и тут, ну, мэви никакой
0: стырку. Нет, может, конечно, некоторых детей попугай приносит. Я, наверное, некоторых таких людей знаю. Но вообще, в основном, это аисты. Но, слушай, у нас все равно...
2: Надо было третье слово.
1: Да.
0: Не успела. Время закончилось, не успела. Я успела только два.
1: Пасари, наштери... Шигат, анжелерал, звеняй, кокостырку.
0: Ну да. Давайте проверим, что мы отгадали. Фламинго у нас был, табуретка, два, миллионер, три, налог,
1: афост,
0: четыре, массаж, пять.
1: Чинч.
0: Лаваш ты не отгадал, ты сказал, я сказала, не хлеб, а я думала, кебаб. Ты скажешь, а лаваш, но ты сказала вода. И лак это был не лак, а маникюр, поэтому у нас получается итого пять слов.
1: Bine, Кристиан, ne-ați bătut recordul nostru cu Sergiu. Să ai o zi bună, pa-pa.
2: Спасибо, вам тоже хорошего дня.
0: Пока. Такая реакция интересная. Не отбатывают рекорды. А, ага.
1: А, нормально, ты как сказал, най бине.
0: Ага, ну ладно, хорошо.
1: A fost bine, a fost bine. Deci, deocamdată, echipa Iulie e mai forță, are 5 cuvinte. Eu am început jocul cu emoții, dar putem reveni în următoare. Cu dreptul, da. Adică 4 cuvinte e un scor bun pentru mine.
3: Record. Dance Radio. Reclamă. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Колонарь энд Абрамцова.
1: Fight! Именно так бы я начала бы этот выход со слова fight, потому что я готова к тому, чтобы еще с кем-нибудь из вас сыграть, поставить неимоверный просто какой-то результат, я не знаю, 8 слов. Поэтому звоните к нам в студию по номеру 07860179. Давайте вместе с вами сыграем. Мы играем, кстати, в Максим Дентрей Кувинти. Это та самая игра, где вы из трех слов должны отгадать, какое слово мы имеем в виду. Нужно отгадывать. Каждое правильное слово сказанное засчитывается в виде одного пункта. До этого мы успели сыграть с двумя нашими радиослушателями. Виктор сыграл с Сергеем и составил такой нескромный результат в 4 слова. Я сыграла с Кристианом, и у нас вместе был счет в 5 слов. Кто может больше? Кто может? Звоните 0786-0179.
2: Bună dimineața!
3: Добро утро!
2: Cine e cu noi?
3: Sanca.
2: Sania, de unde ne asculti, Alexandru?
3: Бэлс Гара де Норд.
2: Аж и скрием.
1: Автоматически.
2: Саня.
1: Хочется сказать, после Гара де Норд толчок Рыжкановка. Да?
2: Директно в фаца Гэри.
1: Северный
3: автовокзал. Есть два свободных места.
1: Саня, отлично получается. С кем будешь играть? Рассказывай.
3: С тобой.
1: Со мной все. Все слова приготовлены. Я уже успела сделать разминочку, поэтому если ты готов, поехали. Первое слово. Обертка, конфета, шуршит.
3: Пончик.
1: Есть. После смерти оставляют... Что ты сказал, первое слово?
3: Завещание.
1: Да. Дальше. Одежда, кухня, защита.
3: Парк.
1: Молодец. Дальше поехали. Растение фиолетовое, пахнет.
3: Пиалка.
1: А, лаванда. Заканчиваешь школу. Нет, заканчивая школу, дают что?
3: Аттестат.
1: Грамоту дают. Поехали дальше. Не фломастер, а синоним.
3: Маркер.
1: Да, маркер, молодец. Дальше. Кровать, мягкая часть.
3: Матрас.
1: Молодец. Мясо мелко нарубленное.
3: Пусть будет фарш.
1: Да!
2: Мы да прям мульте кувинте де молодец отца вы двое. Кыте.
1: Ай, молодец.
2: Молодец,
1: Саня,
2: молодец, молодец, молодец.
3: Главное спокойствие.
1: Мне аж стало жарко. Поехали считать. Ой, мне даже интересно. Слушай, Сань, ну правда, я хочу тебя похвалить за первое слово, которое ты отгадал, фантик, потому что это сложное слово было. Дальше. Матрас было. Маркер был. Фартук был. Лаванда не была, к сожалению. Подожди, Виктор, лаванда нет. Диплом ты тоже не отгадал. А вот завещание отгадал, молодец. Итого, раз, два, три, четыре, пять.
2: Ага, приятели, ați înțeles, Юлия, максим 5, poate. Eu pot mai mult de 4.
1: Надо менять название, максим 5.
2: Юлия, максим 5. Виктор, максим 4.
1: Нет, подожди, смотри, было сказано 7 слов за 1 минуту. Это достаточно быстро. Это примерно
2: да,
1: 8
2: да.
1: секунд, даже меньше. Подожди, 1 минута имеет 60. Это сколько секунд на одно слово?
2: В роб секунды.
1: Где-то 8 секунд на одно слово. Учитывая, что 2 из них Саня не отгадал. А вот если бы отгадал, было бы целых 7 слов. Это был бы рекорд рекорда. Понимаешь? Ну, не тут-то было.
2: Bine, Gara de Nord, bine. Salutare pentru Bălți. Îți mulțumim pentru joc. Pa-pa.
3: Pa-pa.
2: Я соведем чине суна дела гора
1: десут. Фантик, он меня поразил. Фантик, это сложное слово. Вот так, чтобы...
2: Да, че каллиграфия acolo? Спун, дин старт чине ло скрис.
1: Неважно, слово-то сложное. Слово-то сложное.
2: Линия номерul 2, bună dimineața.
4: Добрый день, добрый.
2: Cine e cu noi?
4: Это Александр.
2: Александру, de unde ne asculti?
4: Криулиане.
2: De la gara din Criuleni.
1: Autogara.
2: Autogara. Cu cine joci, Александру?
4: Julien, как обычно.
1: Как okay. обычно. Поехали. Я достал уже слова.
2: Chiar vreau să văd. Deci, doi participanți au câte 5 cuvinte. Alexandru, vei avea aceeași soartă sau alta? Hai, sunteți gata?
4: Нет, стремимся, конечно, вперед, с музыкой.
2: Let's go.
1: Поехали. Первое слово. Разговор двух людей.
4: Беседа.
1: Диалог. Страна. Край. Документы.
4: Страна, край, документы. Пас.
1: Это таможня. Поехали. Что? Машины крутятся. Трюки.
4: Колеса.
1: Дрифт. Поехали дальше. Учреждения. Больные. Врачи.
4: Больница?
1: Да. Торт. Задувать свечи.
4: День рождения.
1: Почти. Желание. Желание. Давай еще раз. Торт. Задувать что?
4: Свечи.
1: Да, правильно. Это другое слово. Следующее слово.
4: Браво. Мы выиграли.
2: Кума Сазмира Шану Рок ла уну есть желание ш ла уну фикс экспликация для чилла. Комедия.
4: Юлианка красава, молодец. Так держать.
1: Зато отгадали слово, и это уже хорошо.
2: Шоу ласта а факут кат шасе кувинте.
1: Нет, мне кажется, меньше. Ну, слушай, ну классно справился, Алекс, честно. Я посчитаю слова. Правда, вот дрифт можно было бы и отгадать. Машина крутится, трюк.
2: Ага. Ай, дрептате, участие главное.
1: Главное участие, согласна. Хорошо, у нас раз, у нас два, у нас два. У нас два.
2: Кувинте доллар?
1: Да.
2: Каре.
1: У нас два слова. Это свеча и это больница.
2: А, да, спиталу.
4: И свечки уже, и свечки.
1: Ну да, свеча, засчитано. Алекс, спасибо за игру. Да,
2: мерси.
4: Я за что, удачи.
1: Виктор, у меня к тебе вопрос.
2: Да.
1: Вот честно скажи, как ты хотел, чтобы я объяснила слово Бундеслига? А ну-ка давай. Давай, вот три слова.
2: Бундеслига.
1: Да, Бундеслига, давай.
2: Футбол.
1: Ага.
2: Лига Германия.
1: Ага. То есть я должна была вот так объяснить, и все бы быстро ответили Бундеслига.
2: Принципала лига Германия.
1: Ага.
2: Deci Germania trebuia.
1: Так.
2: Fotbal trebuia și gen cuvântul Liga. Bun, acolo este Bundesliga, dar cuvântul cel mai important este deci Bundesliga.
1: У меня есть еще несколько вопросов, потому что здесь у меня целая серия слов. Я понимаю, что сейчас идет как раз чемпионат там по футболу, да? Один из...
2: Astăzi, apropo, dragilor, este a doua semifinală. Ieri Arsenal a câștigat și merge în final. И астази ПСЖ Байер Мюнхен, апропо.
1: Да, это чувствуется, потому что у меня из всех тех слов, которые я достала, внимание, следующие слова.
2: Да.
1: Арсенал.
2: Арсенал.
1: Барса. Ты серьезно?
2: Ну, Барса я рада. Барка. Лодка.
1: А, лодка. Ну ладно, хорошо. Арсенал. А как бы я вот это объяснила?
2: Арсенал.
1: Да, Арсенал. Я бы сказала, ладно, там футбольная команда.
2: Лондра.
1: Хорошо, Виктор, хорошо. Я тебе сейчас тоже напишу пару модельеров, посмотрим, как ты справишься. Это сложные слова. Я, например, в футболе не так хорошо разбираюсь, чтобы прям вот...
2: Так, у нас громада де кувинте в болу, а ля экстрас экзакт пеля ку Бундеслига.
1: Именно те, которые все с футболом, они прям склеены были. Ну, ладно. Два слова у нас вместе с Александром. Посмотрим, как вы справитесь, ну, те, кто позвонят нам чуть позже. Кстати, мы еще же сыграем, правильно? Я правильно говорю? Правильно говорю?
2: Маврей?
1: Да, надо обязательно. 07860-179. После рекламы обязательно еще с кем-нибудь из вас сыграем.
5: Реклама. Ай невое урджент де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронице сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва. Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări după consultați de urgență medicul sau farmacistul.
7: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și bineînțeles Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live mass.
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
10: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
11: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Nici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3.000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat, rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
13: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
14: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
15: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то два инструмента, два набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: всем сегодня разбогатеть и остаться при деньгах навсегда. Хорошее послание, пусть именно так все и случится у каждого из нас. Я вижу некоторые комментарии о том, что мы говорили с вами в первом часу, да, про то, что вчера немножко не работала техника, были у всех проблемы с оплатой. Вижу, что я не одна такая, честно, после ваших комментариев мне, правда, намного-намного легче. Спасибо вам за поддержку.
1: Момент есть, что лалти с-а порнит калькулаторе, ла Юля ла închис в генерал.
0: Да, я его, ты видел, сколько времени я его пыталась перезагрузить, он так и не перезагрузился. Я его выключила, пусть отдыхает.
1: Скотай батарея, скотай один приз.
0: Наверное, так и надо сделать. Пусть немного отдохнет.
1: Stella Malanca, salutare tuturor, Taraclia este cu voi, distracție maximă tuturor, felicitări cu Sfântul Gheorghe și pe nașul nostru Gheorghe Gorea, cu ocazia zilei de naștere și hramul casei, mulți, mulți ani frumoși, sănătoși alături de cei dragi, suflet, putere și răbdare. Frumoase mesaje sunt. Dacă ne urmăriți și în TikTok în acest moment, ne puteți scrie mesaje, cu mare drag le citim, să le audă o țară întreagă și, de ce nu, peste hotare cei care ne ascultă online.

0: пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
2: Диджей Райский.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Райский. Рекорд Клаб. Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Рекорд Клаб.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: и год, и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очагов. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение петь и чувство стиля.